Sand Beach Festival. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич, Пеги Го, Азая, Мрак от Телавас, Джейми Джонс, Нова, Нико Морено, Веркнипт и много други.